0: 103 и 3 FM. Одесса
1: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда

Ильиническ, 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

теряются. Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

жизни. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Болгария. Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Очень.

0: 105.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Привет, сильная девочка. Столько прошла уже, но посмотри, как ты держишься. И даже хватает сил. Привет, сильная девочка. Столько побед впереди, остальное все мелочи. Чуть-чуть еще потерпи.

0: 94.00.
1: Вы слушаете Радио Таврия. В эфире «Пульс ночи» на Радио Таврия.

0: 5.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

Волгореченск, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, душу не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграешь.

вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM. Всегда.

всего лишь ученик и могу сделать неправильный выбор. Но мы растем и превращаются в опыт ошибки. Есть о чем жалеть, но в этом точно нет смысла. Вытерпеть удары жизни — признак мужчины. Я не знаю, сколько буду наступать на те же грабли. Это признак дурака или признак человека, что все хочет исправить, начать заново. Может, все-таки не стоит нам качать маятник, а?

0: берегу.
1: Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Геническ, 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена, дайте коням, не да добрый меч.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

допустим. Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согреет. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не

0: дарили меня обещанием, что мы встретим тех, кого загадаем. Дарили мне тепло, но я не растаял, а нужно лишь...
1: Вы слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь

0: 105.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.
1: Нужно лишь было, чтобы ты смотрел.

мозга оживи, кем станем мы в конце пути. Замри и молча мне в глаза смотри.

0: кем станем мы в конце пути.
1: Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. А я такая в цвете.

Волгореченск, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Разбуди меня.
1: Точное время. 7:00. Вы слушаете Радио Таврия. Радио Таврия. Лови настроение.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальный рецепт «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7-990-22-29-990.
0: Социальная реклама.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
6: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Вы слушаете. Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Социальная реклама. В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 8.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
1: На одной волне с городом.
0: «Радио Таврия». Твое радио.

0: Кентаврия.
1: Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
5: Социальная реклама.
6: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
7: Напиши губернатору бот.
6: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Вы слушаете
8: Радио Таврия.
6: Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM.

0: Музыка Победы. Сергей Викулов. Парад Победы.
1: Такую площадь знала лишь однажды. Однажды только видела земля. Солдаты волокли знамена вражьи, чтоб бросить их к подножию Кремля. Они, свисая, пыль мели с брусчатки. А воины в сиянии погон все били, били в черные их складки над раненым кирзовым сапогом. Молчала площадь, только барабаны гремели. И еще шаги, шаги. Вот что такое русские Иваны. Взгляните и запомните, враги. Вы в них стреляли? Да, вы в них стреляли. И жгли в печах? Да, вы их жгли в печах. Но только зря. Они не умирали. Лишь молнии прибавлялось в их очах. Направо! И с размаху о брусчатку, и свастику, и хищного орла. Вот так России бросили перчатку. Россия ту перчатку подняла. И видели, кто был в тот день в столице, на площади. Она, лицом строга, подняв венец и меч, зажав в деснице, прошла по стягам брошенным врага.
0: Никто не забыт. Ничто не забыто.
2: Высоко над головой синеет небо, и волнуют душу песни соловьи. Пусть никто из нас в том 45-м не был и не видел те великие бои, но мы знаем, как от мала до велика не на жизнь, а на смерть встала вся страна. И несем мы снова алые гвоздики тем, кто стал сильнее, чем сама война. Спасибо, дед!

0: Ура! Ура! Ура!
1: Не забыт никто, ничто здесь не забыто. Будут вечно живы в памяти людской. Над Берлином красный флаг в последней битве и салют победы над родной Москвой. Пусть все дальше нас от грохота орудий вновь и вновь уносит времени река. Но героев наших все мы помнить будем. Подвиг русского солдата на века.

Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагает подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7-990-031-3143.
0: Социальная реклама.

Еническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 9.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: Отступление наших войск проходило с двух сторон.
0: Хроника Великой Победы.
3: 3 мая. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели городами Барт, Варин, Виттенберге. И на линии Висмар-Виттенберге соединились с союзными английскими войсками. Фронт фактически разрезает Германию. Параллельно продолжается зачистка побережья и ликвидация оставшихся очагов сопротивления. С исключительным подъемом прошли митинги в войсках, овладевших Берлином.
0: До Великой Победы оставалось 6 дней.

0: слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
1: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Однажды в глухом финском городишке расположился на постой русский полк. Очень скоро один из офицеров с удивлением обнаружил, что его денщик, кроме обычных щей и каши, выставляет на стол то курочку, то бутылочку освежающего. «Откуда такая роскошь?» – спросил офицер. «А это экономия, ваше благородие!» – непонятно, – ответил денщик. «А не признаешься? Я заменю тебя другим денщиком!» – пригрозил офицер, и тому пришлось сознаться. «Ой, ваше благородие, под гитару петь изволите! Да так благозвучно! А народ здешний охочий до развлечения, слушают вас, нравится им! А те, кто хотят слушать поближе, под самым вашим окошком, дают мне на чай! Я всего скушать не могу, вот выходит экономия!» Но отличался этот офицер не только талантом к пению, он еще изволил и рисовать. Сначала баловался карикатурами, потом пошли акварели, одну из них – освещение знамен в возобновленном дворце. Без всякой задней мысли он преподнес наследнику цесаревичу. Цесаревич показал акварель государю, и очень скоро офицера вызвали во дворец и сообщили: «Государь-император удостоил внимания ваши способности и высочайше повелел отставить службу и посвятить себя живописи». Русская армия лишилась капитана, а живопись получила одного из самых значительных художников 19-го столетия – Павла Андреевича Федотова. Причем Федотов очень долго тянул со вставкой, все не решался, а сможет ли он, а нужно ли ему это, шутка ли, одно дело акварели и совсем другое – огромные полотна. Великий Карл Брюллов его всячески отговаривал: «Живопись – это неблагодарное дело, служи, капитан, счастливым будешь». Но как-никак высочайшее повеление. «Вот влип так влип», – часто говорил потом Федотов. Для своей знаменитой картины «Сватовство майора» он все никак не мог найти батюшку-купца. Хотелось найти московский тип, с бородой, завещанной от предков, а попадались все петербургские, по-европейски лощеные. Однажды он встретил необходимую персону на Аничковом мосту. Взялся за дело по-армейски, как умелый разведчик. Не стал сходу приставать к обладателю роскошной бороды и толстого брюха. Проследил за ним до дома, нашел случай, познакомился, изучил повадки, пристрастия. А какие могут быть пристрастия у купца, у которого дочка не первой свежести на выданье? Чуть до женитьбы дело не дошло. Для закрепления отношений Федотову было позволено сделать портрет. И хитрый армейский художник пропал, как вовсе не бывало. Так что картине «Сватовство майора» впору дать и второе название – «Обман капитана». Причем вскоре после выставки картины к художнику неожиданно нагрянул седовласый майор. «Батюшка вы мой!» – вскричал почтенный вояка. «Только что я видел вашу картину. Понять не могу, как-то вам удалось так правдиво все отобразить? Да ведь я, чтобы поправить свои обстоятельства, женился на купеческой дочке. И я теперь так счастлив. А вы наше счастье так замечательно изобразили». В комнату остолбеневшего живописца внесли усланную бархатом корзину с шампанским и дорогими закусками. Федотов не стал объяснять обличительный смысл своего произведения. Он сказал: «Майор, я весьма рад за вас. Прошу к столу». В приказном порядке он стал живописцем, а затем признанным родоначальником русской жанровой живописи. Павел Федотов был необычайно скрупулезен в изображении всего, что представлено на его картинах. Он подыскивал не только натурщиков, но и каждый предмет одалживал у друзей или покупал. Каждый новый элемент он оттачивал как на маневрах, не успокаивался, пока каждый лучик света не ложился как надо. Художник Лев Жемчужников, любуясь картинами Федотова, сказал ему с завистью: «Как-то у вас получается, так хорошо и так просто». Федотов отвечал: «Будет и у вас хорошо да просто, если будете каждую картину переписывать сотню раз».
0: История для своих.
2: С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете. Радио Таврия. Геническ 103 и 5 FM. Русский город Херсон 103 и 3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105 и 5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. 40.
3: Это твоя жизнь.
4: Это твоя жизнь.
3: Твое время.
4: Твое время.
3: Твоя музыка.
4: Твоя музыка.
3: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

немного, и мы соскучимся с тобой по сонным мостовым. Ты будешь ждать меня и жмуриться, глотая дым, в прокуренном кафе на улице Толстого.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Это наша музыка. Радио ТАР.
1: Точное время. 10:00.
0: Вы слушаете Радио Таврия. Это твоя жизнь.
1: Это твоя жизнь.
0: Твое время.
1: Твое время.
0: Твоя музыка.
1: Твоя музыка.
0: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

0: Война — это все приходящее. А музыка вечна.
1: Радио Таврия.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
1: Так.
2: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
1: Что?
2: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
0: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
4: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
3: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
5: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
0: Вы слушаете Радио ТВ. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю. Битва за Москву. Она похоронила план Барбаросса.
2: Именно так в своих воспоминаниях писал маршал Георгий Жуков. Он с самого начала немецкого наступления понял цель Гитлера. Об этом и о положении дел на московском направлении он доложил Иосифу Сталину. Это было в октябре 41-го. Тогда маршал командовал Ленинградским фронтом. Спустя некоторое время его назначили командующим Западным фронтом, на который возлагалась историческая миссия – оборона Москвы. Было очевидно, что Гитлер нацелился на Москву. Дойти до столицы он планировал за 10-12 недель после начала войны. Самонадеянно. Когда немецкое командование поняло, что их попытки подступиться к Москве терпят неудачу, решили действовать по новому плану – «Тайфун». К концу сентября 41-го враг смог добиться превосходства над Красной армией как в живой силе, так и в технике. В последнем речь шла более чем о двукратном преимуществе. К тому же, как напишет в мемуарах Жуков, немцы сражались гораздо упорнее, чем, видимо, предполагала Ставка. Сначала новая операция противника шла, как и рассчитывали в вермахте. Враг прорвал оборону на нескольких направлениях. Но тут он просчитался с Тулой. Город смог отразить крупные наступления захватчиков. К тому же германское командование рассчитывало на панику, которая должна была начаться в столице. Но желаемое они выдали за действительность. Да, в Москве началась эвакуация, но это никак не помешало готовиться к обороне. Захват столицы означал бы полную победу фашистской Германии над Советским Союзом. А этого допустить было невозможно. Даже в мыслях. Первые приказы Жукова – стянуть к Москве все доступные резервы. В городе предусмотрели три оборонительных рубежа. По Садовому, Бульварному кольцам и по линии Московской окружной железной дороги. Улицы перекрывали баррикадами и противотанковыми сооружениями. В качестве огневых точек использовали все, что подходило. Чердаки, подвалы, просто квартиры. Отряды ополченцев уже практически были сформированы. Московский метрополитен стал фактически и бомбоубежищем, да и настоящим подземным городом. Там работали магазины, парикмахерские и даже библиотеки. Источники говорят и о рождении под землей нескольких сотен детей.
3: Вы уверены, что мы удержим Москву? Я говорю вам это с болью в душе. Говорите честно, как коммунист. Москву, безусловно, удержим. Но нужно еще не менее двух армий и танки. Хотя бы немного.
2: Этот телефонный диалог между маршалом Жуковым и верховным главнокомандующим Сталиным тоже взят из мемуаров Георгия Константиновича. Он состоялся примерно в середине ноября, когда немецко-фашистские захватчики оказались на ближних подступах Москвы. Здесь начались одни из самых тяжелых боев. День за днем враг оккупировал ближайшие к столице города и даже удалось форсировать канал Москва-Волга. А это уже в 35 километрах от Москвы. Но дальше противник так и не прошел. Оборону советская армия держала мощно по всему фронту. Вскоре подоспело и подкрепление. Врагу было нелегко и дальше сохранять прежнюю наступательную мощь. А значит, самое время усилить наступление. По плану советского командования под ударами должны были оказаться наиболее опасные группировки противника. Они были сосредоточены с юга и севера. В начале декабря Красная Армия начала наступление по всему фронту. За считанные дни, освободив несколько городов, советские войска отбросили немцев почти на 100 километров. Угрозы с севера, а спустя неделю и с юга, были ликвидированы. В начале января уже 42 года германская армия была откинута на 100-250 километров. Освобождены еще тысячи и тысячи населенных пунктов. Впереди еще не одна наступательная операция. Да и немецкие захватчики тоже не собирались сдаваться. Вермахт был еще силен. Официально битва за Москву завершилась в апреле 42-го. Однако кровопролитные бои продолжались еще как минимум год. Но очевидным стал один неоспоримый факт. О нем писали даже сами немецкие генералы.
1: Теперь политическим руководителям Германии важно было понять, что дни Блицкрига канули в прошлое. Нам противостояла армия, по своим боевым качествам, намного превосходившая все другие армии, с которыми нам когда-либо приходилось встречаться на поле боя.
2: Первым крупным поражением немцев стала именно битва за Москву. Надо ли говорить, что ее итог имел важнейшее значение для Советского Союза, Советской Армии, всего советского народа. В победу стали верить еще сильнее. А вот провал плана Гитлера, на который возлагали большие надежды, в триумфе которого были слишком уверены, напротив, подкосил дух немецко-фашистских захватчиков. Потери обеих сторон в боях за столицу были колоссальными. Исчислялись сотнями тысяч, как убитых, так и раненых. В некоторых источниках приводят и такое сравнение. В боях за один только город, Москву, Германия применила больше сил, нежели в 1940-м против трех государств – Франции, Бельгии и Нидерландов. До окончательного победного 45-го оставалось 3 года. 3 года сопротивления, защиты тяжелейших, зачастую несовместимых с жизнью, испытаний.
4: Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!
2: Будет, обязательно будет. 9 мая 45-го. 20 лет спустя Москва стала официально городом-героем.

0: Социальная реклама.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
2: Статус ветерана боевых действий.
1: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
4: На одной волне с городом.
3: Радио Таврия.

0: 11.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: На правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
3: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
4: +7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
5: Что? Где? Как и когда? Мы знаем ответ. Присылайте свои вопросы в наш чат-бот «Радио Таврия Бот», и они обязательно прозвучат в эфире. А ответят на них профильные эксперты. Два раза в неделю в эфире «Радио Таврия». Обратная связь. По вторникам и четвергам в 15:25. Не пропустите.
6: Вы слушаете. «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда

0: Музыка победы. Илья Эренбург. В мае 45-го. Фрагмент.
1: Когда она пришла в наш город, мы растерялись. Столько ждать, ловить душою каждый шорох и этих залпов не узнать. И было столько муки прежней, ночей и дней такой клубок, что даже крохотный подснежник в то утро расцвести не смог. И только видел я, ребенок в ладоши хлопал и кричал, как будто он, невинный, понял, какую гостью увидал. О них когда-то горевал поэт. Они друг друга долго ожидали, а встретившись, друг друга не узнали на небесах, где горя больше нет. Но не в раю, на том земном просторе, где шаг ступи и горе, горе, горе. Я ждал ее, как можно ждать, любя. Я знал ее, как можно знать себя. Я звал ее в крови, в грязи, в печали. И час настал, закончилась война. Я шел домой, навстречу шла она. И мы друг друга не узнали. Она была в линялой гимнастерке, и ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом, открыла мать. Был стол накрыт к обеду. Твой сын служил со мной в полку одном. И я пришла. Меня зовут Победа.
0: Радио Таврия.

забыт. Ничто не забыто. Вы слушаете

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагают подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
2: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия.
3: Каховка
2: 105.5 FM.
3: Котовск
2: 100.1 FM.
3: Кинеческ
2: 103.5 FM.
3: На одной волне с городом.
2: Радио Таврия.

Русский город Херсон. 103.3 FM. Скадовск. 100.1 FM. Каховка. 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Геническ, 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Рубрика «Без ограничений». Радио Тамья. Точное время. 12:00. Вы слушаете Радио Таврия. Средство массовой информации радиоканал Таврия. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Слушай. Вникай. Наслаждайся. Это твое радио. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Социальная реклама.
1: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
2: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
1: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
3: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
4: Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140.
0: Социальная реклама.
3: Радио Таврия.
1: Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 12.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
1: На одной волне с городом.
0: «Радио Таврия». Твое радио.

0: Социальная реклама.
1: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
2: Напиши губернатору бот.
1: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион

0: вместе. Это твоя жизнь.
1: Это твоя жизнь.
0: Твое время.
1: Твое время.
0: Твоя музыка.

Познавай. Радио Таврия.

0: для своих» с Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В знаменитом произведении «Мастер и Маргарита» на балу у Воланда, представляя королеве гостей, Коровьев объявляет: «Господин Жак с супругой – один из интереснейших мужчин, убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, прославился тем, что отравил королевскую любовницу». Михаил Афанасьевич Булгаков очень хорошо знал историю. Случайных имен у него нет. Давайте узнаем, что это за персонаж. Изменник, мошенник, отравитель. По этим признакам и по имени Жак мы отыщем его в 15 столетии. Он – современник Жанны д'Арк и, можно сказать, ее соратник в борьбе с англичанами. Жак Лекер – один из самых богатых и влиятельных олигархов времен Столетней войны, в общем-то, и ставший олигархом благодаря тому, что шла война и, к тому же, очень и очень долгая. Он – отец-основатель французского капитализма и вообще один из первых капиталистов. Времечко было непростое. Франция из последних сил отбивалась от Англии. Французский король Карл VII из-за потери территорий и королем-то назваться не мог. Жанна д'Арк поднимает поредевшие ряды крестьян и аристократии в атаку, а Жак Лекер, не без пользы для себя, все это финансово обеспечивает. Персонаж невероятно богатый, но, пожалуй, ограничимся только тем, что Коровьев на балу у сатаны сообщает королеве Маргарите. Он называет Жака Лекера убежденным фальшивомонетчиком. И здесь большой вопрос: чего было больше в этой афере? Прибыли для олигарха или спасение для Франции? Власть короля висела на тоненьком волоске орлеанской девы. Задора и куража ей было не занимать, а вот денег на войну занять было не у кого. Тогда-то, по велению Карла VII, Жак Лекер и приступил к чеканке монеты дурной пробы. В желтом кругляше Лекера было в десятеро больше каких угодно металлов, но только не золото. Выглядела монетка неплохо, зелеными волосами не покрывалась, однако назвать ее драгоценной могли только Карл и олигарх-производитель. Это было мошенничество высшего порядка, но именно оно вместе с героизмом Жанны д'Арк позволило Франции устоять. Коровьев называет Жака государственным изменником. И тут все дело в завистниках. Король просто не мог не знать о многочисленных махинациях своего финансиста. Просто он не догадывался, сколько именно оседает в его карманах. Когда завистники стали просить Карла инициировать расследование, дело быстро замяли. Но когда французские крестьяне и аристократы сумели отбить Париж, и Карл, наконец, короновался, он предал и Жанну, и свою правую руку, Лекера. Повторное расследование вскрыло невероятные злодеяния, большинство из которых сам же Карл VII, если не придумал, то уж во всяком случае благословил. Коровин сообщает Маргарите, что Жак отравил любовницу короля. И действительно, Лекера обвиняли в том числе и в убийстве красавицы Аньес Сорель. Видимо, чтобы поссорить монарха и финансиста. Однако более значительным было кое-что другое. Карл VII лично задолжал Лекеру 200 тысяч золотых ЭКЮ, неизвестно, полновесных или фальшивых. Это могло поспособствовать расследованию. Жанну д'Арк он оценил еще дешевле. Лекера, как и Жанну, обрекли на смерть. С той разницей, что деву-воительницу приговорили враги, а финансиста-олигарха – свои. И за деву папа римский не заступился, а за Лекера – очень и очень. По просьбе папы его отпустили. Правда, при этом имущество олигарха разграбили, в прямом смысле заставили его прилюдно покаяться во всех преступлениях, мнимых и реальных. И главное, напрочь забыли о своих долгах, а Лекеру была должна половина Франции. Финансист уехал в Италию и вскоре возглавил одну из флотилий в войне против турок. Опыт у него был, когда-то на заре бурной молодости он немного пиратствовал. Оскорбленный, униженный, но не сломленный Жак Лекер снова шел навстречу судьбе. Спаситель Франции, ее обокравший. Гениальный капиталист, толкнувший родину и всю Европу к новому витку развития. Немножко пират, но уж точно не отравитель. Три человека спасли Францию. Жанна, Лекер и крестьянин с вилами. Святая Дева, далеко не святой олигарх и вечный святой всех времен и народов, нацелив выстроившей виллы в пузо точно такому же святому, только из Англии. По дороге к месту ведения очередной долгой, выгодной войны Жак Лекер умер и попал на бал сатаны в произведение Михаила Булгакова.
0: История для своих. С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: В Херсонской области работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Фонд помогает ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Вы слушаете Радио ТВ. Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио ТВ. Всегда там, где ты.

0: 18.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
1: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: третий ДШБ.
1: Вы слушаете Радио Таврия.
2: Геническ, 103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: где шли самые кровопролитные сражения. Там, где земля пропиталась кровью и превращалась в братские могилы. Там, где жители проявили массовый героизм и мужество, защищая Родину. Города-герои. На Таврии.
1: Тогда много мирных жителей уничтожили. Приезжали душегубки, загружали семьи и возили по городу, травя газом. Вынимали уже трупы. Единственное, не каждый немец мог расстрелять детей. Тогда их оставляли сиротами.
2: Этому очевидцу жуткого периода оккупации Минска было всего 5 лет. Горящий город, уличные расстрелы, казни, голод. Все, что видел и испытал маленький Сережа, забыть невозможно. А потому спустя десятки лет, собирая все воспоминания по крупицам, мы можем представить, какой ценой досталась победа в 45-м и почему ее называют великой. В план стратегического развертывания своих вооруженных сил «Барбаросса» Германия включила и Минск, наряду с Москвой и Смоленском. Задача – нейтрализовать с помощью авианалетов и захватить. Так, в первые же дни войны Минск стал мишенью немецкой авиации. Только за 24 июня 1941-го было не менее 18 авианалетов, каждый силами по 35-40 самолетов. За половину этого дня центр города превратился в руины. Из строя вышли коммуникации, из-за чего работу прекратили предприятия, городской транспорт. Да и тушить пожары было нечем из-за разрушенного водопровода. Огонь свободно гулял по улицам. Со второй половины дня жизнь в Минске фактически замерла. Как рассказывают очевидцы, заводские кварталы немцы не трогали. Планировали войти и остаться здесь надолго, а предприятия использовать для своих нужд. Бомбили в эти дни и подъездные пути Минского железнодорожного узла, а потому организовать массовую эвакуацию мирных, а еще мобилизацию и переброску техники было крайне тяжело. Но все же переправить удалось несколько десятков тысяч рядовых и командиров, сотни единиц техники. А вот что об эвакуации жителей написали в докладной записке в Совет народных комиссаров СССР.
3: В связи с внезапностью нападения создать организованную эвакуацию из западных и Минской областей не удалось, и население в большинстве случаев пешеходом уходило из мест, занимаемых противником.
2: И действительно, после 9 вечера 24 июня, когда бомбежка временно стихла, люди массово стали покидать город. Все были уверены, это ненадолго. Да, так и было. Совсем скоро многие из них вернулись в свои дома, только уже в оккупированный немцами Минск. Оборонительные бои шли всего несколько дней. В итоге советские войска вынужденно отошли. Вечером 28 июня. В город вошли захватчики. И сразу же, не успев войти в город, вблизи него фашисты создали один из первых концлагерей. Под видом перерегистрации загнали за колючую проволоку около 140 тысяч военнопленных и просто гражданских мужчин. Звуки выстрелов отсюда звучали непрерывно. Всего же за период оккупации в городе действовали, по одним источникам, десятки, по другим — сотни подобных адских котлов. Они забрали более 500 000 жизней советских граждан. Надо ли говорить, что здесь люди умирали от голода, болезней, арестов, регулярных массовых расстрелов или того хуже — их закапывали живьем. По количеству погибших Тростенецкий лагерь смерти считался самым крупным на территории Советского Союза. Минск и его окрестности признали самым большим в СССР местом массового уничтожения людей. На борьбу с фашистской оккупацией в первые же дни встали мирные жители города. Они помогали в строительстве оборонительных сооружений и обеспечении Красной Армии. набирала обороты и движения подпольщиков. И если в 1941-м в Минске насчитывалось несколько десятков таких групп, то уже в 1944-м их число выросло в 5-6 раз. За это время против захватчиков они совершили более 1500 диверсий, саботировали работу предприятий, взрывали военные склады, выводили из строя оборудование, нарушали всяческую связь, освобождали из плена советских воинов. Активно добывали и разведданные, вели пропаганду, людям доводили правду от советского информбюро. А еще умудрялись создавать группы партизан и подпольщиков в лагерях для военнопленных. Правда, не всегда удавалось скрыться от фашистского ока. Весной 1942 года прошла череда публичных казней и ссылок практически всех членов подпольного горкома. Но борьба не прекращалась, несмотря на неоднократные удары по минскому подполью. История знает очень много героических подвигов местных жителей. Так минская девушка Маша, окончив школу в июне 41-го, сразу очутилась в оккупации фашистов. Она не смогла отсиживаться, стала помогать узникам, потом устроилась медсестрой в военный госпиталь и начала сотрудничать с подпольщиками. После по доносу всю их группу арестовали, а через 2 недели показательно казнили. Эти фотографии позже фигурировали на Нюрнбергском процессе. Спустя 56 лет в Германии во время передвижной исторической выставки немецкая журналистка увидела фотографию, на которой некто из немецких офицеров надевает петлю на шею Маши. Она узнала этого офицера. Это был ее отец. С таким грузом и осознанием жить дальше она не смогла. Она покончила с собой. По этой истории позже сняли документальный фильм. И название у него символичное – «Бумеранг».
3: Все мы хорошо понимали, что нас ждут в каждом доме многострадальной столицы Белорусской Республики. Именно это определяло наше стремление как можно скорее ворваться в город и вести наступление, а не с темпом последовательного освобождения одного квартала за другим, а стремительно пронизать весь город, не давая возможности врагу оказать нам организованное сопротивление.
2: Так описывал подготовку к наступательной операции по освобождению Минска генерал-полковник танковых войск. Непосредственно наступление было запланировано на ночь 3 июля. Связь между собой наладили артиллеристы, танкисты, автоматчики. К работе подключились сотрудники и руководители всех уровней и служб. На помощь пришли просто мирные жители, которые хорошо знали относительно безопасные входы в город, расположение улиц и площадей. Действовать надо было крайне оперативно, не дав врагу стянуть к столице дополнительные силы. К тому же надо было пользоваться возникшей в городе паникой, как доложила разведка. Внезапно ворвавшиеся в Минск танковые подразделения стремительно и успешно атаковали неподготовленных к бою немцев. Один за другим они захватывали переправы, вокзал и шли дальше. Позже в город вошли и другие части Красной армии. Непрерывное «Ура!» раздавалось в Минске в этот день. Сегодня, спустя больше 80 лет, именно 3 июля, современная Белоруссия отмечает День независимости. Минск фашисты превратили в руины и пепел настолько, что прибывший сюда Сталин признался: «Таких страшных разрушений, как в Минске, никогда не видел». Тогда даже рассматривали вопрос о переносе города на новую площадку. Но все же решили его возрождать на прежнем, историческом его месте. Статус города-героя Минску присвоили в июне 1975-го, спустя 31 год после освобождения.

штурмом, а не брал. Все ворота мы сами открыли, даже тем, кто до крови кусал.

Таврия. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.
1: Радио Таврия. Всегда там, где ты.
2: Точное время. 15:00.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Средство массовой информации радиоканал Таврия. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Внимание! Говорит Москва!
4: Отступление наших войск проходило с двух сторон.
5: Мы упорно в уличном бою,
4: преодолевая исключительно упорное сопротивление противника,
5: полностью овладели спорно.
1: Хроника Великой Победы.
6: 3 мая. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели городами Барт, Варин, Виттенберге. И на линии Висмар-Виттенберге соединились с союзными английскими войсками. Фронт фактически разрезает Германию. Параллельно продолжается зачистка побережья и ликвидация оставшихся очагов сопротивления. С исключительным подъемом прошли митинги в войсках, овладевших Берлином.
1: До Великой Победы оставалось 6 дней.

0: Это твоя жизнь.
1: Это твоя жизнь.
0: Твое время.
1: Твое время.
0: Твоя музыка.
1: Твоя музыка.
0: Твое радио.

0: слушай. Вникай. Вникай.
1: Познавай.
0: Познавай. Познавай. Радио Таврия.

слушаете Радио Таврия. Геническ, 103.5 FM. Новая Каховка, 105.5 FM. Скадовск, 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: программа выходит в повторе. Достоверные, грамотные и точные ответы экспертов на ваши вопросы. В эфире Радио Таврия. Обратная связь.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эфир Радио Таврия продолжает программу «Обратная связь». Здравствуйте. Задаем вопросы относительно работы многофункционального центра, его подразделений. Тема весьма актуальна. Итак, сегодня наш эксперт, руководитель генического филиала МФЦ Екатерина Усенко. Екатерина Ивановна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, да, здравствуйте.
2: И сразу к вопросам от наших радиослушателей. Вот спрашивают у родителей документы на дом в отсканированном виде. Они пенсионеры. Поехать оформить в МФЦ им очень тяжело и еще к тому же большие очереди. Можно ли документы оформить онлайн и как, соответственно?
3: Да, подать заявление для постановки на кадастровый учет и регистрацию прав можно онлайн через портал госуслуги. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуги и усиленная квалифицированная электронная подпись в приложении «Госключ». Но понятное дело, что это должно быть на собственника, то есть на родителей, получается. Вот, подробная информация у нас размещена на наших официальных каналах.
2: Угу. А вот как записаться онлайн в МФЦ?
3: Для предварительной записи в МФЦ онлайн можно воспользоваться чат-ботом в мессенджере Макс. У нас приходят люди, я им тоже помогаю записываться. Там нужно сначала найти группу МФЦ Херсонской области, а потом в папке группы нужно перейти в чат-бот. Там нужно ввести свой номер телефона, поделиться своим номером телефона и ввести фамилию, имя, отчество. И талон выдается именной, он выдается на фамилию, имя, отчество, которую вы ввели. Если у нас приходит талон, выдан на одно имя, а в паспорте другое, то мы таких людей, к сожалению, не можем принять, и талон аннулируется.
2: Ну и сразу в продолжение вопрос. Спрашивают, как записаться в МФЦ, если нет мессенджера «Макс».
3: Если нет мессенджера «Макс», ничего страшного. У нас до этого тоже была запись по горячей линии 8 800 301 49.
2: Так, хорошо. Я думаю, радиослушатели успели записать информацию. Спрашивают ветеран боевых действий. И вот ему надо переоформить документы на земельный пай с украинских на российские, записаться через горячую линию. Почему-то невозможно. Видимо, дозвониться не могут. Слишком занята линия. Возможно. Через «Макс» тоже не получается. Очень просят помочь. Это город Кахов. Каховка, даже дали вот данные имени, фамилии, отчества. Ну, естественно, озвучивать их не буду. Так, получается, что на горячую линию пытаться дозвониться. Через «Макс» почему-то не получается, но вы, в принципе, уже рассказали, как, да, каким образом.
3: Ну, смотрите, еще у нас есть, в принципе, льготные очереди, то есть без предварительной записи. Это, конечно, очень сложно, потому что по предварительной записи очень много людей приходит. Но если есть какое-то окошко, то есть льготные очереди для пенсионеров старше 80, для инвалидов и для участников СВО. Я вот просто не знаю, какие там, ну, ветераны каких действий боевых.
2: Угу. Хорошо, я думаю, что эту информацию радиослушатели тоже приняли и сделают определенные выводы и смогут подать все-таки документы на переоформление. Итак, спрашивают жители Новой Каховки, когда будет работать МФЦ Новая Каховка? Может быть, у вас есть эта информация?
3: Да, с 3 февраля, к сожалению, отделение приостановило работу из-за повреждения здания в результате обстрела. Но администрация Новой Каховки уже выделила новое помещение. Пока там ведутся, ну, подготовительные работы, это компьютеры и все остальное, то возобновление деятельности предварительно ожидается в мае.
2: Угу, хорошо. За информацией следите в официальных каналах МФЦ.
3: Да, конечно.
2: Так, из-за перебоев со светом возникают, безусловно, некоторые технические сложности. Вот как быть, если запись была на тот день, когда отделение закрылось как раз-таки из-за аварийного отключения света?
3: Ой, да, знаете, это такая проблема сейчас частая. Но мы все равно всех людей пытаемся принять в другие какие-то дни. То есть если у вас была предварительная запись на какое-то число, где не было света или по каким-то причинам, у нас эвакуации частые бывают и так далее, то мы принимаем людей этих в другой день, мы их проверяем по спискам. То есть они говорят, что я был записан на такое-то, такое-то число. Мы проверили по спискам, действительно был, и мы выдаем талон, ну, как бы в живую очередь. То есть ему придется подождать, но все равно его примут. Конечно, хорошо бы, если бы у нас в день, например, в генетически записаны по 120 человек. Хорошо бы, если бы на следующий день не все 120 пришли, а хотя бы там как-то их распределить по дням.
2: Угу. В отделениях, которые находятся в прифронтовых районах, несколько изменен график приемов. Вот мы недавно из новостей узнали. Давайте поясним, в какие дни и время принимают сотрудники теперь, вот в каких районах.
3: Да, смотрите, получается, в отделениях МФЦ Олешкинского, Каховского, Галопристанского и Великолепетихского округов, да, изменили немножко график работы в целях, в принципе, обеспечения безопасности сотрудников и посетителей. То теперь, получается, отделения работают с 8 утра до 14:00 с понедельника по субботу. То есть даже в субботу теперь они работают, просто немножко сократили по времени. Талоны предварительной записи, которые были записаны, ну там... до изменения графика, они будут перенесены.
2: И узнавать, звонить по каким номерам, может быть, все-таки еще раз подскажете контакты, на какое время перенесли талон?
3: Номер горячей линии МФЦ 8 800 301 49 или короткий номер 122.
2: Угу, благодарим за информацию. Вот в каких населенных пунктах нашей области появились офисы МФЦ? Вот за последние месяцы открылись какие-то?
3: Ну, в этом году новые отделения МФЦ не открывались, но в ближайшее время планируется открытие отделения МФЦ в селе Круглоозерка Галопристанского округа, а также открыть набор сотрудников в населенные пункты Чаплынского, Скадовского, Каховского, Новотроицкого и других округов исключительно по услугам Росреестра, поскольку сейчас это, ну, на них очень большой спрос. И планируется размещение там 1-2 специалистов в 40 населенных пунктах региона.
2: А вот какие-то услуги новые стали доступны в отделениях МФЦ с этого года?
3: Да, в этом году мы запустили услугу по комплексной поддержке участников СВО и членов их семей. Потом удостоверение подлинности подписи нотариуса в МФЦ генетическое, это у нас есть. А также дополнительно ввели подтверждение личности для электронной подписи в приложении Госключ, о котором мы ранее говорили, для 9 отделений и на выездных даже приемах. То есть, чтобы люди сами могли подавать на Росреестр документы свои, нужна усиленная квалифицированная подпись, как мы говорили. То, чтобы ее подтвердить, тоже нужно обратиться в МФЦ. Вот. Также в филиалах МФЦ в секторе пользовательского сопровождения стало возможно подать обращение к финансовому уполномоченному и отчетности для некоммерческих организаций. Они к нам приходят, и сотрудник наш помогает подать отчеты их.
2: Угу. Спасибо вам большое за ответы на вопросы от наших радиослушателей. Я напомню, сегодня эксперт программы, руководитель генического филиала многофункционального центра Екатерина Усенко. Екатерина Ивановна, спасибо еще раз и всего доброго.
3: Да, спасибо и вам. До свидания.
2: Это была программа «Обратная связь». Услышимся на волнах Радио Таврия.
0: «Обратная связь».

0: Социальная реклама. Присоединяйся к своим. Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей. Статус ветерана боевых действий. Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43. Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
1: На одной волне с городом.
0: Радио Таврия. Твое радио.
2: Let's get it started in here.

слушаете Радио Дарья. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM. Всегда

0: Дёдове,
1: Геническ, Херсон,
0: Николаев,
1: Скадовск, Новая Каховка,
0: Одесса.
1: Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Музыка Победы. Анатолий Сафронов. Марш победителей.
1: Мелодии победные играют трубы медные. Блестят под солнцем светлые кинжальные штыки. Шумят сады зеленые, лучами озаренные. Идут краснознаменные берлинские полки. От Эльбы и от Тодора они вернулись бодрые. Они вернулись гордые от иноземных рек. Земли своей хранители, солдаты победителя. Они такое видели, что не забыть вовек. В огне, ночами звездными, под ветрами морозными они дрались под Познанью, под свист фашистских пуль. Штурмуя вражью сторону, они дрались под Туруню, сметая силу черную, врывались в Шнейдемюль. Сражались под Остравою, под братской Братиславою и покрывали славою знамена и штыки полтавские, варшавские, смоленские, одесские, орловские и львовские, берлинские полки. Под славными знаменами все знают поименно их. Под красными знаменами герои рождены. Уральские, байкальские, московские, ростовские, бакинские и минские. Со всей страны сыны. Они идут подтянуты, ремнями френчи стянуты. И на груди бриллиантами сверкают ордена. На них глядит любимая, в огне неопалимая, в войне непобедимая советская страна.

Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Вы слушаете Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса 106.1 FM. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио «Таврия» представляет.
1: Воспоминания о будущем. Исторические рассказы с Александром Кисмиджи.
2: Для слушателей старше 12 лет. В программе возможны сцены потребления табачной и алкогольной продукции. Напоминаю, употребление алкоголя и табакокурения вредит вашему здоровью.
3: Здравствуйте! Сегодня отправимся во времена первой украинской незалежности и узнаем, каково это – быть призванным в славную армию гетмана Скоропадского. Нашим гидом по непростому времени станет Константин Паустовский. Пока еще не великий писатель, а молодой человек неопределенной профессии. Итак, 1919 год, Паустовский пишет. Петля вокруг Киева затягивалась все туже, и тогда гетман Скоропадский выпустил приказ о мобилизации всех без исключения мужчин от 18 до 35 лет. За неявку мобилизованных должны были отвечать своей головой коменданты домов. Было сказано, что в случае сокрытия мужчин этого возраста коменданты домов будут беспощадно расстреливаться. Приказ был расклеен по городу, я равнодушно прочел его. Я считал себя гражданином Российской Советской Федеративной Республики и потому никаким гетманским приказом не должен был, да и не хотел подчиняться. Вечером я возвращался домой из типографии, но что это? В палисаднике около дома стоит женщина, закутанная в теплый платок. Она быстро подошла ко мне и схватила за руку. Я отшатнулся. «Тише», — сказала женщина, — «пойдемте отсюда». Я узнал голос моей квартирной хозяйки, Амалии. «Слава богу, что вас не было целый день. Он сидит в передней с 10 утра и никуда не уходит. Это ужасно». «Кто сидит?» — не понял я. «Пан Ктуренда, комендант нашего дома, он караулит вас». «А зачем меня караулить?» «Ах, Господи!» — воскликнула Амалия. «Ктуренда пришел за вами, чтобы сдать вас в армию. Он плачет. Он весь мокрый от слез и говорит, что если вы сбежите, то завтра в 10 часов утра его расстреляют, как последнего бандита». Я постарался успокоить ее. «Спасибо, Амалия Карловна, но мне ничего не грозит. Я подданный Российской Федерации. На гетманские приказы мне наплевать». «Правда? Господи, как хорошо!» — сказала Амалия и рассмеялась. «Я же не знала этого, значит, его теперь не тронут». Комендантом нашего дома был счетовод юго-западной дороги, человек с пышной фамилией, пан Себастьян Ктуренда Цикавский. Это был всегда петушащийся человек с нафарбленными усиками сутенера. Амалию и ее подруг он приводил в трепет рассуждениями о божественном происхождении власти ясновельможного пана гетмана Скоропадского. «Я видел в жизни много дураков, но такого непробиваемого идиота никогда не встречал. Когда я вошел, он бросился ко мне, вцепился в мои руки своими куриными лапами и забормотал дрожащим голосом. «Во имя Иисуса Христа, не убивайте меня! Жду вас целый день!» Я сказал ему, что завтра пойду с ним на призывной пункт, но меня, конечно же, отпустят. Пан Ктуренда всхлипнул, быстро нагнулся и сделал попытку поцеловать мне руку. Я вырвал ее. На пороге стояла Амалия и прищуренными глазами смотрела на пана Ктуренду. Таких глаз я у нее еще не видел. Я вдруг подумал, что если бы я бежал по совету Амалии, то этого жалкого человечка действительно могли бы расстрелять, и подивился спокойной жестокости этой женщины. Когда я, умывшись под краном на кухне, шел к себе в комнату, в коридоре меня остановила Амалия. «Ни слова», — сказала она таинственно, взяла меня за руку и на цыпочках повела в темную переднюю. Там показала на дверь и слегка нажала мне на плечо, требуя, чтобы я заглянул в замочную скважину. Я нагнулся. На площадке лестницы, на ящике из-под яиц, сидел пан Ктуренда и беззвучно зевал, прикрывая рот рукой. Он решил сторожить меня до утра. На призывном пункте коменданты домов с толстыми домовыми книгами суетились около мобилизованных. Вид у комендантов был виноватый, заискивающий. Они усиленно угощали мобилизованных папиросами, просто навязывали им папиросы и поддакивали их разговорам, но ни на шаг не отходили от своих подопечных. В глубине вонявшей кухней комнаты сидел за столом гетманский офицер с желто-голубыми погонами. Передо мной был небритый юноша в очках. Он ждал понуро и молча. Когда очередь дошла до него, то на вопрос офицера о профессии он ответил: «Я гидрограф». «Граф?» — переспросил офицер и с нескрываемым удовольствием посмотрел на юношу. «А, редкая птица. Были у меня дворяне, даже бароны, но графов еще не было». «Я не граф», — попытался объяснить юноша. «Я гидрограф». «Молчать», — сказал офицер. «А все мы графы. Знаем мы этих графов, этих гидрографов. Следующий». Следующим был я. Я показал офицеру свои документы и твердо сказал, что я, как гражданин Российской Советской Федерации, призыву в гетманскую армию не подлежу. «О, какой сюрприз!» — сказал офицер и, гримасничая, поднял брови. «Да я просто очарован. Если бы я знал, что вы соблаговолите явиться, я вызвал бы военный оркестр». Он сложил кукиш и поднес его к моему лицу. «Долю! Долю с маком стоит ваше советско-еврейское подданство!» «Вы не смеете так говорить», — сказал я, стараясь быть спокойным. «Из уважения к вашему липовому подданству я назначаю вас в сердюцкий полк», — сказал офицер, «в гвардию самого пана гетмана. Благодарите Бога!» Нас, мобилизованных, повели под конвоем в казармы на Демиевке. Вся эта комедия, подкрепленная солдатскими штыками, была нелепа, неправдоподобна. В казарме я сел на пыльный подоконник и задумался. Я готов был принять любую опасность, но не этот балаган с гетманской армией. Я решил осмотреться и поскорее бежать. Но балаган оказался кровавым. В тот же вечер часовыми были застрелены два парня из предместной слободки за то, что они вышли за ворота и не сразу остановились на окрик. Голос канонады вокруг Киева тем временем все крепчал. Это обстоятельство успокаивало тех, кто еще не потерял способности волноваться. Канонада предвещала неизвестно какую, но близкую перемену. Лозунг «Хай гирше, тай инше» был в то время, пожалуй, самым популярным в Киеве. Большинство мобилизованных состояло из моторных хлопцев. Так называли в городе хулиганов и воров с отчаянных окраин, соломинки и шулявки. То были отпетые, оголтелые парни. Они охотно шли в гетманскую армию. Было ясно, что она дотягивает последние дни, и моторные хлопцы лучше всех знали, что в предстоящей заварухе можно будет не возвращать оружие и тем самым погреть руки. Моторные хлопцы старались пока не вызывать подозрений у начальства и, насколько могли, изображали старательных гетманских солдат. Полк назывался «Сердюцкий, его светлости, ясновельможного пана гетмана Павла Скоропадского, полк». Я попал в роту, которой командовал бывший русский летчик. Его называли «пан Сотник». Он не знал ни слова по-украински, кроме нескольких команд. Прежде чем скомандовать «праворуч» или «леворуч», он на несколько мгновений задумывался, боясь ошибиться. Он с открытой неприязнью относился к гетманской армии. Глядя на нас, покачивал головой и говорил: «Ну и армия ланцепупского шаха! Вы же сброд и шпана!» Нас одели в зелено-табачные шинели, кепи с украинским гербом и вывели на парад на Крещатик, пообещав на следующий же день после парада отправить на фронт. На шпиле городской думы балансирует на одной ноге золоченый архистратик Михаил. Рядом верхом на гнедом английском коне гетман в белой черкеске и папахе. Позади гетмана застыли, как монументы, немецкие генералы в касках с золочеными шишаками. Почти у всех немцев в глазах поблескивают монокли. Сколько нечисти в гвардейских погонах и тяжелых немецких шлемах расплодилось в моей стране. Части проходят и нестройно кричат гетману «Слава!». Наш полк решил поразить гетмана. Как только мы поравнялись, грянули лихую песню: милый наш, гетман наш Босяцкий, гетман наш Босяцкий, Павле Скоропадский». Моторные хлопцы пели лихо, с присвистом и безнадежным возгласом «Эх!» в начале каждого куплета. Они были обозлены. Обозлены тем, что нас так скоро отправляют на фронт. Скоропадский не дрогнул. Он усмехнулся, как будто услышал милую шутку. Отдал нам честь, поднеся стек к папахе, и оглянулся на немецких генералов. Нас подняли еще в темноте, в керосиновом чаду казармы, жидком чае, пахнувшем селедкой, и выленивших от тихого отчаяния глазах пана сотника была такая непроходимая и бессмысленная тоска, что я решил непременно сегодня же бежать из Сердютского, его светлости ясновельможного пана гетмана полка.
1: Воспоминания о будущем.
3: В одной из следующих программ продолжим знакомиться с автобиографической прозой Константина Паустовского. С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго.
1: Воспоминания о будущем.

0: Социальная реклама.
1: Есть такая профессия – Родину защищать. Уважаемые граждане, Высшее военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации предлагает подрастающему поколению множество преимуществ, включающих высокий уровень образования, финансовую защиту и социальные гарантии, а в дальнейшем – надежная карьера на всю жизнь. Учеба полностью на бюджетной основе. Выбирай свой путь в жизнь. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
2: Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне

0: 18.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. «Радио Таврия».

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Что бы ты смогла сделать для меня, если бы узнала, что меня не станет? Знаю, что пройдут эти холода, нужно просто подождать. В небо посмотри, праздничный салют —

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Получите в банке ПСБ до 5 миллионов рублей. В кредит на любые цели. Для пенсионеров и зарплатных клиентов. Без документов. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «ПСБ. Кредит возможностей». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Условия для пенсионеров, получающих пенсию на карту ПСБ, зарплатных клиентов и сотрудников организаций, входящих в перечень, определенный банком. Сумма от 50 тысяч рублей от 1 года до 7 лет. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: Плюс 7 990 22 29 990.
0: Социальная реклама.
4: Вы давно хотели сказать губернатору о том, что вас волнует? Состояние дорог, дворов, а может быть, качество услуг? Есть проблема? Расскажите. Есть идея? Поделитесь. Пишите губернатору в чат-бот в Телеграме.
5: Напиши губернатору бот.
4: А также на официальных страницах Владимира Сальдо во ВКонтакте и Одноклассниках. Никаких очередей, никаких бумаг. Только вы и тот, кто принимает решение. Давайте менять регион вместе. Это твоя жизнь.
6: Это твоя жизнь.
4: Твое время.
6: Твое время.
4: Твоя музыка.
6: Твоя музыка.
4: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: Социальная реклама.
1: Современные технологии – залог победы. Министерство обороны Российской Федерации объявляет набор в войска беспилотных систем. Требования. Возраст от 18 до 35 лет. Уверенный пользователь ПК.
2: Условия для кандидатов.
1: Специальный контракт. Служба только в БПЛА. Выплаты за уничтожение техники противника. Присоединяйтесь. Плюс 7 990 236 9140. Повторяю. Плюс 7 990 236 9140. Вы слушаете
2: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинеческ 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Тавриде. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 19.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
2: 106.1 FM.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Геническ, 103.5 FM. Херсон, 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: на правах рекламы. Радио Таврия.
1: Кредитная карта от банка ПСБ. Это 180 дней без процентов. Выпуск и обслуживание бесплатно. Оформите сейчас. ПСБ. Банк сильной страны.
2: Изучите все условия кредита на psbank.ru в разделе «Кредитные карты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитная карта 100+. Условия для карт, выданных с 10 января 2025 года. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251.
0: Телефон рекламной службы «Радио Таврия».
3: +7 990 22

Не пойму, почему-то тяжелыми нас называли подростками. Мы просто хотели внимания, чтобы считали нас взрослыми. Кого-то хотели любить и гулять, пока не попадают звезды все. Как видишь, дело не в возрасте.

0: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

0: Социальная реклама.
1: Присоединяйся к своим.
2: Служи по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата 800 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 320 тысяч рублей.
1: Статус ветерана боевых действий.
2: Социальные льготы и гарантии, в том числе и для членов семей военнослужащих. Все подробности в военном комиссариате Генического муниципального округа Херсонской области или по телефону плюс 7 990 031 31 43.
3: Херсон, Одесса, Скадовск, Николаев, Геническ. Наслаждайся.
4: На одной волне с городом.
3: Радио Таврия. Твое радио.

скажу, я не хочу меняться. Ведь мне так нравится в тебя влюбляться. С тобой ночами ото всех теряться. В тебя целую, в тебя растворяться. И нам с тобой будто по 15. И мы не боимся ошибаться, пока другие будут сомневаться. С тобой всю ночь будем отрываться.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Одеский город Херсон 103.3 FM, Скадовск 100.1 FM, Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 20.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: ветеранам, членам семей погибших, а также действующим военнослужащим СВО. Юридическая, психологическая и медицинская помощь, содействие в получении социальных выплат и многое другое. Приходите. Геническ, Центральная 3, здание кинотеатра «Россия». Телефон +7 990 033 47 23. Повторяю, +7 990 033 47 23. Вы слушаете. Радио Таврия. Нам по пути. Херсон 103.3 FM. Одесса
1: 106.1 FM.
0: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия.

0: Таврия.
1: Геническ 103,5 FM. Скадовск 100,1 FM. Новая Каховка 105,5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

диалог с самим собой. Пока я еще живой, я вернусь не раз домой. Поклонюсь родным седою головой. Сколько ж той поры прошло, скольких уже нет. Спять все не вернуть.

0: FM Тиган.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM.
0: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

Геническ, 103.5 FM. Херсон, 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

21.00. Вы слушаете «Радио Таврия». Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио – это не про контент. Оно про голос, который всегда с тобой. Даже если ты один. Даже если молчишь. Даже если просто едешь домой.

0: Радио ТВ.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса. Радио ТВ. Всегда там, где ты.

вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM.

0: История для своих. С Александром Кисмиджи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: В Древней Греции победитель Олимпийских игр получал лавровый венок и, по многочисленным слухам, статую в родном городе. Археология свидетельствует о более скромной награде. Чаще всего это была типовая бронзовая статуэтка

0: только из недорогих. В некоторых, не особенно демократически развитых городах, победителю могли пригнать стадо баранов средней кучности, а в развитых чествовали пальмовой или какой другой симпатичной веточкой. На женских Олимпийских играх, героях, куда менее известных, и сейчас будет понятно почему, победительнице давали четверть коровы, о чем в 1896 году предприимчивые европейцы, и в частности Пьер де Кубертен, возрождая Олимпийские игры современности, умолчали. Награды опять сплошные веточки. Атлет годами тренируется, тратит средства, а ему даже куска коровы не дают. По всему выходило, что Олимпийские игры для энтузиастов и богатых бездельников, как оно первое время и было. Остается только удивляться, как они выжили, эти игры. А ведь спустя всего пару лет, в 1898 году, россиянин Федор Коромыслов не позаимствовал, а сам с нуля придумал новый вид состязаний, незаслуженно забытый и самобытный. Игры Коромыслова прошли в том же 1898 году и отличались богатыми призами для победителей и выгодой для организаторов. Не будем забывать, когда Пьер де Кубертен разглагольствовал о высоком призвании спорта, он как-то забыл упомянуть, что устроители собираются зарабатывать на рекламе, зрителях, спортсменах и сувенирной продукции. Давайте узнаем, как появились и проходили игры Коромыслова. В конце 19-го столетия, едва наступали теплые летние дни, многие жители столицы спешили покинуть гранитный городской мешок и перебирались на дачу. Квартиры, которые снимали в доходных домах, оставляли. А как только наступала осень, горожане со всем скарбом тянулись обратно в столицу. Однако в очередной раз их ожидал невероятный сюрприз – серьезное увеличение арендной платы. Это был сговор. Однако владельцы доходных домов оказались в дураках. Многие петербуржцы сказали «ищите лысых в другом месте» и остались жить на дачах. Радости хозяев загородных построек не было предела. Это же круглогодичный заработок. Поэтому, чтобы еще больше заработать, с наступлением холодов они безбожно задрали цены на дрова и уголь. Сказали, так и было. Просто вы, столичные штучки, об этом не знали. Зато какой комфорт зимой в дачной постройке, когда в ней натоплено. А за комфорт надо платить. И тогда петербуржец Федор Коромыслов прямо в своей нетопленной комнате придумал новый вид игр. Коромыслов объявился в ближайшем депо и торжественно объявил: «Всякий кочегар, проезжая мимо на поезде, волен кинуть куском угля в специально установленную на его заборе пустую бутылку, и если собьет ее, получит 3 рубля». Соревнование началось. Раньше Федор Коромыслов жалел, что снял дачу около железной дороги. Уж больно грязно, шумно, при этом дешево. Оказалось, это была инвестиция в теплое будущее. Теперь дело оставалось за малым. Взять мешок, напялить на голову кастрюлю и собирать у забора вожделенное топливо. Весной Федор Коромыслов снова явился в депо и выступил с официальным заявлением. К сожалению, в этом году победитель не выявлен. Многие были буквально на волосок от трешницы, но спорт есть спорт. Промахнуться на вершок – все равно, что в другую сторону стрелять. Ведь охотник не кричит зайцу: «Эй, ты, полезай в мою сумку, я в тебя почти попал». Федор Коромыслов выражал надежду, что кочегары продолжат оттачивать свое мастерство и в следующем году буквально озолотятся. К сожалению, второй сезон Коромысловских игр не состоялся. Понеся огромные финансовые потери, владельцы доходных домов пошли на согласованное снижение цен. Цена на уголь тоже упала, потому что многие мерзли, но терпели. Те, кто на следующий сезон назло домовладельцам остались на дачах, провели зиму в комфорте. Однако Коромыслова среди них то ли не было, то ли он больше не мерз.
1: История для своих. С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго!

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

0: 22.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. «Радио Таврия».

Жизни. Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: 23.00.
1: Вы слушаете «Радио Таврия». В эфире «Пульс ночи» на «Радио Таврия».

слушаете «Радио Таврия». Средство массовой информации «Радиоканал Таврия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-89-999 от 15 сентября 2025 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Вы слушаете «Радио Таврия». Нам по пути. Херсон 103.3 FM, Одесса 106.1 FM, Геническ 103.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

0: радио Дабри.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио ТВ. Николаев 106.1 FM. Всегда

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM. Всегда там, где

103,5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

0: час ночи.
1: Вы слушаете Радио Таврия. Радио Таврия представляет. Воспоминания о будущем. Исторические рассказы с Александром Кисмиджи.
2: Для слушателей старше 12 лет. В программе возможны сцены потребления табачной и алкогольной продукции. Напоминаю, употребление алкоголя и табакокурения вредит вашему здоровью.
3: Здравствуйте. Сегодня отправимся во времена первой украинской незалежности и узнаем, каково это – быть призванным в славную армию гетмана Скоропадского. Нашим гидом по непростому времени станет Константин Паустовский. Пока еще не великий писатель, а молодой человек неопределенной профессии. Итак, 1919 год. Паустовский пишет. Петля вокруг Киева затягивалась все туже. И тогда гетман Скоропадский выпустил приказ о мобилизации всех без исключения мужчин от 18 до 35 лет. За неявку мобилизованных должны были отвечать своей головой коменданты домов. Было сказано, что в случае сокрытия мужчин этого возраста коменданты домов будут беспощадно расстреливаться. Приказ был расклеен по городу, я равнодушно прочел его. Я считал себя гражданином Российской Советской Федеративной Республики и потому никаким гетманским приказом не должен был, да и не хотел подчиняться. Вечером я возвращался домой из типографии, но что это? В палисаднике около дома стоит женщина, закутанная в теплый платок. Она быстро подошла ко мне и схватила за руку, я отшатнулся. «Тише», — сказала женщина, — «пойдемте отсюда». Я узнал голос моей квартирной хозяйки, Амалии. «Слава богу, что вас не было целый день. Он сидит в передней с 10 утра и никуда не уходит. Это ужасно». «Кто сидит?» — не понял я. «Пан Ктуренда, комендант нашего дома, он караулит вас». «А зачем меня караулить?» «Ах, Господи!» — воскликнула Амалия. «Ктуренда пришел за вами, чтобы сдать вас в армию. Он плачет. Он весь мокрый от слез и говорит, что если вы сбежите, то завтра в 10 часов утра его расстреляют, как последнего бандита». Я постарался успокоить ее. «Спасибо, Амалия Карловна, но мне ничего не грозит. Я подданный Российской Федерации. На гетманские приказы мне наплевать». «Правда? Господи, как хорошо!» — сказала Амалия и рассмеялась. «Я же не знала этого, значит, его теперь не тронут». Комендантом нашего дома был счетовод юго-западной дороги, человек с пышной фамилией, пан Себастьян Ктуренда Цикавский. Это был всегда петушащийся человек с нафарбленными усиками сутенера. Амалию и ее подруг он приводил в трепет рассуждениями о божественном происхождении власти ясновельможного пана гетмана Скоропадского. «Я видел в жизни много дураков, но такого непробиваемого идиота никогда не встречал. Когда я вошел, он бросился ко мне, вцепился в мои руки своими куриными лапами и забормотал дрожащим голосом. «Во имя Иисуса Христа, не убивайте меня! Жду вас целый день!» Я сказал ему, что завтра пойду с ним на призывной пункт, но меня, конечно же, отпустят. Пан Ктуренда всхлипнул, быстро нагнулся и сделал попытку поцеловать мне руку. Я вырвал ее. На пороге стояла Амалия и прищуренными глазами смотрела на пана Ктуренду. Таких глаз я у нее еще не видел. Я вдруг подумал, что если бы я бежал по совету Амалии, то этого жалкого человечка действительно могли бы расстрелять. И подивился спокойной жестокости этой женщины. Когда я, умывшись под краном на кухне, шел к себе в комнату, в коридоре меня остановила Амалия. «Ни слова», — сказала она таинственно, взяла меня за руку и на цыпочках повела в темную переднюю. Там показала на дверь и слегка нажала мне на плечо, требуя, чтобы я заглянул в замочную скважину. Я нагнулся. На площадке лестницы, на ящике из-под яиц, сидел пан Ктуренда и беззвучно зевал, прикрывая рот рукой. Он решил сторожить меня до утра. На призывном пункте коменданты домов с толстыми домовыми книгами суетились около мобилизованных. Вид у комендантов был виноватый, заискивающий. Они усиленно угощали мобилизованных папиросами, просто навязывали им папиросы и поддакивали их разговорам, но ни на шаг не отходили от своих подопечных. В глубине вонявшей кухней комнаты сидел за столом гетманский офицер с желто-голубыми погонами. Передо мной был небритый юноша в очках. Он ждал понуро и молча. Когда очередь дошла до него, то на вопрос офицера о профессии он ответил: «Я гидрограф». «Граф?» — переспросил офицер и с нескрываемым удовольствием посмотрел на юношу. «А, редкая птица. Были у меня дворяне, даже бароны, но графов еще не было». «Я не граф», — попытался объяснить юноша. «Я гидрограф». «Молчать», — сказал офицер. «А все мы графы. Знаем мы этих графов, этих гидрографов. Следующий». Следующим был я. Я показал офицеру свои документы и твердо сказал, что я, как гражданин Российской Советской Федерации, призыву в гетманскую армию не подлежу. «О, какой сюрприз!» — сказал офицер и, гримасничая, поднял брови. «Да я просто очарован. Если бы я знал, что вы соблаговолите явиться, я вызвал бы военный оркестр». Он сложил кукиш и поднес его к моему лицу. «Долю! Долю с маком стоит ваше советско-еврейское подданство!» «Вы не смеете так говорить», — сказал я, стараясь быть спокойным. «Из уважения к вашему липовому подданству я назначаю вас в сердюцкий полк», — сказал офицер, — «в гвардию самого пана Гетмана. Благодарите Бога!» Нас, мобилизованных, повели под конвоем в казармы на Демиевке. Вся эта комедия, подкрепленная солдатскими штыками, была нелепа, неправдоподобна. В казарме я сел на пыльный подоконник и задумался. Я готов был принять любую опасность, но не этот балаган с гетманской армией. Я решил осмотреться и поскорее бежать. Но балаган оказался кровавым. В тот же вечер часовыми были застрелены два парня из предместной слободки за то, что они вышли за ворота и не сразу остановились на окрик. Голос канонады вокруг Киева тем временем все крепчал. Это обстоятельство успокаивало тех, кто еще не потерял способности волноваться. Канонада предвещала неизвестно какую, но близкую перемену. Лозунг «Хай гирше, та инше» был в то время, пожалуй, самым популярным в Киеве. Большинство мобилизованных состояло из моторных хлопцев. Так называли в городе хулиганов и воров с отчаянных окраин, соломинки и шулявки. То были отпетые, оголтелые парни. Они охотно шли в гетманскую армию. Было ясно, что она дотягивает последние дни, и моторные хлопцы лучше всех знали, что в предстоящей заварухе можно будет не возвращать оружие и тем самым погреть руки. Моторные хлопцы старались пока не вызывать подозрений у начальства и, насколько могли, изображали старательных гетманских солдат. Полк назывался «Сердюцкий, его светлости, ясновельможного пана гетмана Павла Скоропадского, полк». Я попал в роту, которой командовал бывший русский летчик. Его называли «пан Сотник». Он не знал ни слова по-украински, кроме нескольких команд. Прежде чем скомандовать «праворуч» или «леворуч», он на несколько мгновений задумывался, боясь ошибиться. Он с открытой неприязнью относился к гетманской армии. Глядя на нас, покачивал головой и говорил: «Ну и армия ланцепупского шаха! Вы же сброд и шпана!» Нас одели в зелено-табачные шинели, кепи с украинским гербом и вывели на парад на Крещатик, пообещав на следующий же день после парада отправить на фронт. На шпиле городской думы балансирует на одной ноге золоченый архистратик Михаил. Рядом верхом на гнедом английском коне гетман в белой черкеске и папахе. Позади гетмана застыли, как монументы, немецкие генералы в касках с золоченными шишаками. Почти у всех немцев в глазах поблескивают монокли. Сколько нечисти в гвардейских погонах и тяжелых немецких шлемах расплодилось в моей стране. Части проходят и нестройно кричат гетману «Слава!». Наш полк решил поразить гетмана. Как только мы поравнялись, грянули лихую песню: милый наш, гетман наш Босяцкий, гетман наш Босяцкий, Павле Скоропадский». Моторные хлопцы пели лихо, с присвистом и безнадежным возгласом «Эх!» в начале каждого куплета. Они были обозлены. Обозлены тем, что нас так скоро отправляют на фронт. Скоропадский не дрогнул. Он усмехнулся, как будто услышал милую шутку. Отдал нам честь, поднеся стек к папахе, и оглянулся на немецких генералов. Нас подняли еще в темноте, в керосиновом чаду казармы, жидком чае, пахнувшем селедкой, и выленивших от тихого отчаяния в глазах пана Сотника была такая непроходимая и бессмысленная тоска, что я решил непременно сегодня же бежать из Сердютского, его светлости ясновельможного пана гетмана полка.
1: Воспоминания о будущем.
3: В одной из следующих программ продолжим знакомиться с автобиографической прозой Константина Паустовского. С вами был Александр Кисмиджи. Всего доброго.
1: Воспоминания о будущем. Это твоя жизнь.
0: Это твоя жизнь.
1: Твое время.
0: Твое время.
1: Твоя музыка.
0: Твоя музыка.
1: Твое радио.

Познавай. Радио Таврия.

слушаете Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Геническ 103.5 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Генеческ 103.5 FM. Русский город Херсон 103.3 FM. Скадовск 100.1 FM. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где

0: Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.
1: В их отражении ты мне сказал, скучал по нежным.

0: Радио Дабри.
1: Геническ, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса.
0: Радио Таврия.
1: Всегда там, где ты.

Я всего лишь ученик и могу сделать неправильный выбор. Но мы растем и превращаются в опыт ошибки. Есть о чем жалеть, но в этом точно нет смысла. Вытерпеть удары жизни — признак мужчины. Я не знаю, сколько буду наступать на те же грабли. Это признак дурака или признак человека, что все хочет исправить, начать заново. Может, все-таки не стоит нам качать маятник, а?

Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM.

Вы слушаете Радио ТВ. Одесса 106.1 FM.

Точное время. 2:00 ночи. Вы слушаете Радио Таврия. Это твоя жизнь. Твое время. Твое радио. Слушай, вникай, познавай. Радио Таврия. Твое радио.

Вы слушаете Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Вы слушаете Радио Таврия. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. На одной волне с городом.

Это твоя жизнь. Твое время. Твоя музыка. Твое радио. Радио Таврия. Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Кинечиск 103.5 FM. На одной волне с городом. Радио Таврия.

Радио Таврия. Русский город Херсон. 103.3 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

0: Радио Таврия.
1: Геническ 103.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

105 FM. Новая Каховка 105.5 FM. Скадовск 100.1 FM. Радио Таврия. Всегда там, где ты.

Вы слушаете Радио Таврия. Николаев 106.1 FM.

Херсон 103.3 FM. Всегда там, где ты. Радио Таврия.

Нерчинск, Херсон, Николаев, Скадовск, Новая Каховка, Одесса, Радио Таврия. Всегда там, где ты.

часа ночи. Вы слушаете «Радио Таврия». Слушай, вникай, наслаждайся. Это твое радио. «Радио Таврия».